Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Count on Me, а чуть раньше мегазвезда из Британии Dua Lipa, хит Levitating, и услышим один из гимнов этого лета. Мичика, диджей Годжа, Джейсон Деруло, через 3 минуты на Европе+.

0: Шелли «Если я буду танцевать». Еще появятся наши большие друзья Филатов, Кэрис, Деннис Фёрст и «Sweet Summer Nights». И услышим австрийских электронщиков «Клан Карасел» «Райт». Вот такой состав, все имена названы, все треки на старте. Так что погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

0: еще классно танцевать с Европой Плюс, и даже в тех случаях, когда под рукой нет приемника или умной колонки, для этого скачивай наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там Европа Плюс звучит в режиме 24/7, там все наши музыкальные потоки разных стилей, там все наши подкасты, которые, кстати, можно скачать и слушать даже тогда, когда нет интернета. Ссылка для скачивания лежит на нашем сайте europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся в любое время, когда захочется. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Ave, Meet Me in the Dark, и послушаем Chapel Roan, классную вещицу. Good luck, babe!
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет, и передаем друзьям.
6: Подарки классные, мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

конечно же, очень круто. Надеюсь, он в ближайшем будущем еще порадует чем-то подобным. Ну а прямо сейчас наш слух порадует сам Фельд и Оукс, танцевальный трек My Heart Goes и Тедди Свим, суперзвезда мира соул-музыки с хитом Mr. Know It All.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

City, крутейший хит Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

0: на Европе плюс.
1: Европа плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что можем предложить на эти 30 минут в плане музыки. Еще одна из новинок Divac. Slow down.

0: вечером по будням на Европе плюс.
1: Свет, напишите, я не громко разговариваю, не кричу на вас, как здороваюсь. На прошлой неделе решил проверить глаза. Я прихожу, сидит очень интеллигентный молодой врач. Я говорю: здравствуйте, доктор, был недавно в бане, глаза слезились. Я такой, слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил: молодой человек, а вы всегда так орете?
2: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Divac Slowdown, Can't Start Thinking. В общем, название 2. И треков тоже, хотел сказать, 2. Много. Впереди на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Но начнем с парочки. Анонсирую тебе пару. Будет Айова, будет их история «Мы», будет кей-поп суперзвезда Чимин с треком «Who». А еще, конечно же, много классной музыки, много контента, много подарков, всего-всего да побольше. Уже в следующем часе, в крутом уикенде, буду, конечно, я. Меня зовут Денис Романов. Все это дело расскажу, все подарю. Дождись, все совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Psy Girls Band. Кей-поп звезды и не только кей-поп. У них там многонациональная команда. Девушки супер класс, супер популярные, супер талантливые. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе плюс. Еще одна супер талантливая девушка, зовут ее Зиверт. Ее история «Эгоистка». Будет дать ей Take Me There. Все это впереди на Европе плюс. Все совсем скоро. Лови.

0: Это танцевальный хит от Mizmo. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема. Тема актуальная для уикенда, потому что танцы, ну а как? А еще, конечно, тема актуальная для уикенда – крутой уикенд, естественно. Зачем, собственно, я здесь? Зачем, собственно, вы здесь? Я думаю, что наверняка для того, чтобы получить себе какой-нибудь классный подарок, ну или просто вместе провести классное время здесь, на Европе+. Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе+. Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше...

0: на Европе Плюс.
1: Здрасте всем, доброе утро, добрый день, это крутой уикенд на Европе Плюс. Я бодр, я свеж. На самом деле, конечно, мало кто верит, наверное, что в 7 утра по Москве можно, вообще в 7 утра в целом, где угодно, да, можно быть немножко бодрым. Я 2 кофе выпил, ребята, для вас специально, чтобы вас радовать ближайшие 3 часа, потому что у нас теперь крутой уикенд, как вы знаете, уже с 7 до 10 утра, так что много всего интересного будет. Меня зовут Денис Романов, все вам буду рассказывать постепенно, все буду дарить, естественно, много игр, новая есть игра классная, и, конечно, наш мерч эксклюзивный, все это будет. Все, даже в этом часе уже будет. Так что обязательно дождись. Пока что из планов ближайших будем плавно погружаться в крутой уикенд. Слушать классную музыку будет Тима Белорусских, его «История мысли». Будет дуэт Two Colors с треком Heavy Metal Love. Доминик Файк, поп-рок-суперстар. И его работа Baby Doll прямо сейчас.

впереди и новая тема, новая в крутом уикенде. Count on Me называется, между прочим, настоящий эксклюзив, потому что мы слушаем ее здесь, у нас на Европе Плюс, за неделю до официального релиза. О как! Круто, круто! А вообще, кстати говоря, можно и любимую музыку слушать, и любимое шоу в качестве подкастов можно слушать, конечно, и на europaplus.ru, и в нашем новом мобильном приложении. Называется Radio Hub. Наверняка вы уже про него слышали, его нужно установить себе или в Play Market, или в App Store, где угодно, на любом телефоне, на любом смартфоне. И, конечно, можно слушать офлайн любое, например, шоу, почему бы нет, что-то тебе нравится, например, нравится утреннее шоу «Бригаду» или их подкаст, предположим, почему бы нет, можно послушать. Так что выбирай, качай, в общем, устанавливай. И, конечно, слушай «Крутой уикенд», и дальше у нас еще много впереди интересного. Будет игра «Утки», будет гороскоп, будет музыка самая крутая, а впереди Тедди Свойм с его историей «Mr. Know It All».

0: Уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Так. Гороскоп на сегодня. Сегодня 29 августа, суббота. Овны. Записываем, запоминаем. Ну, мало ли кому-то правда. Это не то чтобы правда, а прям супер важно. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Вот так. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать. Их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Так, подождите, они как-то связаны между собой, видимо, да? Львы, берегитесь чужого занудства. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Так, я считаю, в 7 утра уже... Весы, мы уже превысили все. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот денек припас для вас кое-что занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Это интересно. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все и так правильно делаете. Абсолютно все правильно, ребята, делают на самом деле, потому что вы проводите этот уикенд, это утро уикенда вместе с Европой Плюс. У нас скоро совсем будет игра утки и крутой мерч в качестве подарков. Ждите буквально несколько минут.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем еще раз, доброе утро, добрый день, это крутой уикенд на Европе Плюс, в выходные дни, если кто не пропустил новости, то мы теперь с 7 до 10 утра, поэтому вот уже в 7 утра по Москве мы вас радуем классным контентом, естественно, подарками, само собой. Есть классный наш мерч, эксклюзивный, если вы хотите его сейчас себе забрать, надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495, 745-6565, код Москвы 495, дозвонились чуть-чуть, поднапрягли мозг, забрали себе подарок. Вот правила приблизительно такие. Так что звоните, мы ждем всех.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Это она самая игра «Утки» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Будем подарки сейчас раздавать. У нас есть наш эксклюзивный мерч и себе. Первый подарок на сегодня. У нас же первая сегодня игра. Мы только-только-только еще начали. Попытается забрать наша слушательница. Зовут ее Евгения. Евгения из Тулы. Женя, привет, доброе утро. Женя. Ай! Сейчас будем пробовать. Погодите. Сейчас попробуем. Алло, привет. Доброе утро. Алло. Есть человек у нас или нет? Алло, алло.
2: Направление недоступно.
1: Ну ладно, что делать. Так, сейчас еще последний раз пробуем. Подождите, сейчас разберемся. Доброе утро, привет. Алло, алло.
3: Доброе утро. Алло.
1: Да, привет, как зовут?
3: Меня зовут Егор, я из Волгограда.
1: Егор, привет. Тебе, Егор, повезло, потому что у нас была Женя, и Женя чуть-чуть пропала из...
3: Ага, я слушаю вас.
1: Поэтому у нас теперь ты, Егор. Егор из Волгограда. Класс. Как там в Волгограде? Кстати, не был ни разу.
3: Да, все верно.
1: Говорят, что у вас очень-очень красиво.
3: В Волгограде отлично, Волга... Город-герой Сталинград бывший.
1: Да, да, и говорят, что очень-очень живописно. Так что очень хочется побывать. Надо как-то съездить. И
3: да, все верно.
1: Мы с тобой прямо сейчас тогда поиграем. Вот что сделаем, Егор. Значит, игра. Игра называется «Утки». В чем суть этой игры? Я тебе сейчас скажу два факта про одного очень известного артиста. Угу. Мы его, конечно, слышим здесь на Европе Плюс частенько, и в целом вообще он парень заметный. Есть два факта о нем. Один из фактов не настоящий. Это вымышленный факт. Утка, как говорится. И если ты угадаешь, какой факт мы придумали, то тебе достается приз, классный подарок. Наша фирменная сумка-шопер от Европы Плюс. Ну здорово, ну круто же.
3: Отлично, отлично, ну, я не против.
1: Ну, тогда играем. Значит, Егор, у нас сегодня есть герой. Зовут его Джаред Лето. Актер, музыкант, солист и герой вообще команды «30 секунд до Марса», «30 seconds to Mars». Мы его, конечно, знаем. Есть два факта о нем. Итак, погнали. Факт номер один. Мы слушаем его внимательно. Значит, Джаред Лето получил премию «Оскар» за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Это первый факт. А еще есть второй факт. В юности Джаред Лето несколько месяцев работал стажером в космическом агентстве НАСА. Вот такой второй факт. Ох, Егор, ну сложное задание сегодня, конечно, но я думаю, что ты человек многосторонний, как это, многознающий.
3: Ну, послушайте.
1: Да.
3: Послушайте, я думаю, что одно из этого абсурд, и это то, что он работал в НАСА, поэтому я выбираю то, что это неправда.
1: Ну, знаешь как, абсурд, не знаю, он человек многосторонний, как это, разносторонний, правильно. Но мы тебе скажем так, мне кажется, что ты прав, поэтому мы тебя поздравляем, действительно, про НАСА абсолютный вымысел, а вот «Далласский клуб покупателей» и «Оскар» за вторую роль, то есть мужская роль второго плана, это абсолютная правда, мы тебя поздравляем, ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Наша фирменная сумка «Шопер». У нас обновленные подарки в новом сезоне, поэтому ты один из первых, кому достается этот крутой приз. Ура, я за тебя рад очень. Здорово, все, тебе хорошего уикенда, продолжения уикенда. И классного...
3: Отлично, люблю вас, буду слушать.
1: Да мы...
3: Жду вас в угол.
1: Да и мы тебя тоже любим. Мы тоже тебя любим. А еще любим музыку, еще любим Pink, ее историю «Just Like Fire». Послушаем прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс. Утки.

Роберта Голдемен в крутом уикенде на Европе Плюс. Их работа «Феникс» до конца часа. Мы послушаем еще больше хитов, больше музыки. Пара треков классных точно будет. Две легенды. Будет Роджер Санчес, будет его танцевальный хит «Лост». Послушаем. Будет Стромае и его, как там, «Мой лучший враг». По-моему, так как-то. По-французски пробовать не буду, не получится. И, конечно, у нас еще целых два часа крутого уикенда. Еще будет и контент, и подарки. Еще каждый час будем что-нибудь классное разыгрывать. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись!

0: Роджер Санчес. Танцевальная классика, трек под названием «Last Without Your Love». В общем, тема интересная. Больше хитов, больше музыки впереди. Будет Зара Ларсен, будет Хужель. И тема актуальная, танцевальная. «Moving to the Sun». Конечно, будет продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис, и доброе утро всем. Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ. В Подмосковье запретят продавать топливо несовершеннолетним, и сегодня отмечается День дальнобойщика. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор опубликовал проект изменений в ЕГЭ будущего года. Так, в едином госэкзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ЕГЭ по истории общее количество заданий увеличится с 21 до 22. Изменения коснутся экзамена по профильной математике. В первой части появится новое испытание базового уровня сложности. Во второй — задание на проверку умений моделировать реальные ситуации по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать полученный результат. Юрий Ушаков анонсировал встречу президента России и председателя КНР. Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина пройдут 31 августа в Бишкеке. Кроме того, в предстоящий понедельник глава государства пообщается с премьер-министром Индии, а также президентами Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все встречи состоятся на полях саммита ШОС. Он пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В Подмосковье с 1 сентября несовершеннолетним запретят продавать топливо. Исключение сделают для подростков, которые официально имеют права управлять мопедами и легкими мотоциклами. При покупке бензина им потребуется предъявить водительское удостоверение. Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Петербурге. Одна из причин их введения – случаи, когда подростки покупали бензин в канистрах, а затем использовали его для поджогов и диверсий. Сочинский фермер собрал первый в России урожай бананов. Общий вес собранных плодов составил 150 килограммов. Андрей Платонов-младший организовал для журналистов дегустацию урожая из экспериментальной теплицы. По его словам, первые российские бананы получились вкусными, ароматными, с густой мякотью. Гостям также продемонстрировали мини-фасовочную линию. Первые 5 килограммов фруктов уже отправили в Новороссийскую лабораторию для оценки качества и полезных свойств. В России сегодня День дальнобойщика. Свой профессиональный праздник, не имеющий официального статуса, они ежегодно отмечают в последнюю субботу августа. Эта профессия относится к числу тех, о которых нередко мечтают мальчишки в детстве. Сегодня на российских дорогах по-прежнему можно увидеть множество грузовых автомобилей, занимающихся перевозкой различных грузов. А шофер-дальнобойщик, как и раньше, профессионал, ответственный за сохранность груза и его своевременную доставку к месту назначения. Добавлю, что водителей и дальнобойщиков объединяет не только профессионализм, но и любовь к своей профессии, дороге и своей машине. В конце выпуска курсы валют на выходные и предстоящий понедельник: доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей и 68 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем привет и здравствуйте. Второй час крутого уикенда на Европе Плюс. Что это значит? Это значит, что скоро буду делиться с вами интересным контентом. Наверняка кто-то в выходные дни хочет что-то классное посмотреть. Или, может быть, себе пометочку сделать. Какой фильм, сериал. Есть у нас такое в Киномиксе скоро. Еще будет игра Киномания. Там у нас эксклюзивный мерч классный. Есть новый мерч. К новому сезону подвезли, что называется. И обновленный, я имею в виду. У нас весь новый, весь новый никто не носил. Я имею в виду обновленный, естественно. Будет, конечно, гороскоп. Будет, конечно же, твоя любимая музыка из ближайших планов. Зара Ларсен, Lush Life, будет Хужель с треком Moving to the Sun. Послушаем его прямо сейчас.

0: уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Это он, это, ребята, Киномикс. Киномикс, в котором наверняка что-то каждый для себя отметит. Какой-то сериал интересный, у нас сегодня подборка сериалов, сейчас расскажу. И, конечно же, запоминаем один из них, потому что он скоро поможет выиграть в игре «Киномания». У нас есть классный эксклюзивный мерч, дождитесь, он будет. Пока к Киномиксу вернемся. Детективные сериалы, которые обманут даже внимательного зрителя. Вот такая у нас подборка на этой неделе. Детективы — это всегда интересно, так что слушаем. «Однажды ночью», так называется мини-сериал HBO, который рассказывает историю студента, чья случайная ночь с новой знакомой оборачивается кошмаром. Герой становится главным подозреваемым в ее убийстве. Сериал детально исследует механику работы судебной системы США и держит интригу за счет постоянного балансирования между виной и невиновностью героя. Интересно? Интересно. 100%. Есть еще одна картина, еще один сериал. Это сериал под названием «Траст». Сериал переносит зрителя в Рим 1973 года, где по сюжету, основанному на реальных событиях, похищают Джона Пола Гетти III, наследника нефтяной империи, одного из самых богатых людей. Пока итальянские преступники ждут выкупа, а семья наследника разрывается между переговорами с похитителями и внутренними конфликтами, сериал показывает, что иногда самая большая опасность прячется не в криминальном мире, а в собственной семье. О как! Интересно. Еще одна картина, еще один сериал, который мы запоминаем. Это уже классика, что называется. Это база. Это сериал «Шерлок», британский детективный сериал, премьера которого состоялась еще в 2010 году. Главные герои — гениальный сыщик Шерлок Холмс и его напарник доктор Джон Ватсон. Но действие происходит не как в оригинальном произведении, не в 19 веке, а в современном Лондоне. Холмс использует смартфоны, интернет, другие технологии современные. Главные роли, как мы помним, исполнили Бенедикт Камбербич, я выговорил эту фамилию, Камбербич, и Мартин Фримен. Всего вышло 4 сезона и 13 эпизодов. Очень занятный сериал, рекомендуем сериал «Шерлок». Ну и, конечно, надо его запомнить, потому что он скоро в игре «Киномания» поможет выиграть эксклюзивный мерч от Европы+. Дождись.
0: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс.

0: Гаррикс, межгалактические суперзвезды. Их история бизар. Прилетела к нам откуда-то, наверное, ну, по звуку, откуда-то из будущего. Интересно, какая судьба ее будет ждать в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Кстати, была ли она там уже в... Я вообще сейчас, может быть, перепутал. Может быть, она уже и на вершине была? Сейчас мы подождите, сейчас мы проверим все. Здесь и сейчас, в крутом уикенде у нас происходит в онлайне. А сейчас посмотрим. Нет, она приближается к вершине, как я и сказал, все правильно. Окей, у нас впереди больше хитов, больше музыки. Будет Кайго, будет новинка Take Me Back, будет Джон Саммет и Джулия Чёрч, работы Shades of Blue. А еще скоро гороскоп, будет игра Киномания, эксклюзивный мерч впереди раздадим. Все совсем скоро, дождись.
1: Это лето встречаем в пекарне Рагунсал. Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора, 25А. Гакаева, 1Б. «Стейтон», первый. Всегда первый.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.

0: Ремонт на Европе Плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 29 августа. Суббота. Овны, поддайтесь минутной слабости. И без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. В конце концов, для чего еще выходные дни? Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, у вас, что у вас? Значит, берегитесь чужого занудства, берегитесь. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте свои скелеты в шкафу. Именно сегодня это нужно сделать. Так что важно. Ну, запоминайте. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот день припас для вас кое-что занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. Это нам надо всем. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все абсолютно правильно делаете.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп.

0: Это игра «Киномания» в крутом уикенде на Европе+. Все, кто любит кино, это первое. Все, кто любит подарки, это второе. Главное. Надо звонить абсолютно всем. К нам прямо сейчас 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. В начале часа у нас, как всегда, был киномикс, подборка сериалов. Это уже сразу подсказка, сразу что сериал. А там конкретный был сериал, который у нас будет в этой игре, так что звоните, мы всех ждем. Удачи!
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
6: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: лайки отдавать, ребята. Чем еще заняться утром в субботу в 8:43 утра по Москве? Только подарки надо отдавать. Есть у нас слушательница. Дозвонилась она к нам из подмосковного Ступино. Зовут ее Елена. Доброе утро, Елена, привет. Здравствуй.
1: Доброе утро всем. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Ну как ты вообще? Ты ожидала, что возьмешь и попадешь в эфир у нас? Потому что, я так понимаю, ты не особо веришь.
1: Да, конечно, нет. Вот с утра спортом занимаюсь, думаю, дай позвони. Тут раз с первого раза вообще.
0: Это судьба, значит, надо забирать подарок. Есть классный подарок, футболка наша, фирменная, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Такой нигде не купить, можно выиграть только здесь у нас. Значит, рассказываю. Есть в киномании задание простое. Есть фильм, ну или сериал, неважно. И о нем есть три факта. Тебе нужно угадать, что это за фильм или за сериал. Если это сделаешь, то подарок будет твоим. Все предельно просто. Попробуем, погадаем.
1: Конечно, давай.
0: Итак, мы погнали. У нас есть, ну, напомню, да, всем, что надо, конечно, в начале часа слушать Киномикс, там есть подсказки. Ну да ладно, не об этом сейчас. Итак, факт номер один. Некий британский детективный сериал, премьера которого состоялась аж в 2010 году, сегодня он в нашей игре. Вот такой первый факт. Сейчас проверим, насколько Елена внимательная слушательница Европы Плюс. Или нет, или да, или дальше мы слушаем факты.
1: Или дальше.
0: Значит, главные герои этого детективного сериала – это гениальный сыщик и его напарник. Напарник – доктор. Но действие происходит не в 19 веке, как в оригинальной истории, а в современном Лондоне. Наш герой пользуется смартфоном, интернетом и другими технологиями. Вот такой факт номер два. А ну-ка.
1: Ну, это Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
0: Ну, это Шерлок, да, мы назовем просто Шерлок. Сериал с Бенедиктом Кимбербэтчем, с Мартином Фрименом, тот самый, который был очень громко вышел и прям о себе заявил. И это прекрасно. Ну, что тебе сказать? Только можно... Можно только всем вместе похлопать и поздравить с победой в нашей игре в киномании. Ура! Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Мы за тебя рады. Мы за тебя рады, Елена.
1: Спасибо большое.
0: Все, удачи тебе, хорошего продолжения выходного дня. Ты же отдыхаешь, раз ты на спорт уже с утра сходила, да?
1: Да, отдыхаю.
0: Ну и хорошо. Все, тебе хорошего дня, хорошей субботы и классной музыки. У нас ее полным-полно в крутом уикенде. Вот, например, есть Томми Ричман, его история Million Dollar Baby.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

это Баста и команда My Michelle. Их история «Если я буду танцевать» в крутом уикенде на Европе Плюс. Вообще, я считаю, что должно быть такое название. «Если я буду танцевать» на Европе Плюс. В общем, будем что делать? Будем дальше слушать музыку здесь, на Европе Плюс. Будет Тима Мас и Брайан Молка, их великая тема «First Day». Будет «Брак Секс Тиен» с историей «Pay to Exist». В новом часе будет еще крутой уикенд, конечно же, продолжаться будет. И подарки будут. Дождись.

0: First Day в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки в крутом уикенде. Будет KDDK, будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Будет еще продолжение крутого уикенда с горячей новинкой, с игрой под названием «Хит под прикрытием». Классный эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. Все впереди, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве уже 9 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Причин для взятия ипотечных каникул с сентября станет больше. В поездах появятся усилители сигнала сотовой связи и интернета. И синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний. Об этом прямо сейчас. Итак, россияне с 1 сентября смогут взять ипотечные каникулы при рождении второго ребенка. Мера распространяется и на усыновителей. Поправки об этом внесены в закон о потребительском кредите. Льготный период может составлять до 18 месяцев, но длится, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для приемного срок отсчитывается с даты усыновления. Заявление можно подать в течение 180 дней. Жилье при этом должно быть единственным, а сумма кредита не больше 15 миллионов рублей. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. Таковы данные Миноборнауки. Кроме того, популярное строительство, информатика и вычислительная техника, психолого-педагогическое образование, прикладная информатика, информационные системы и технологии, а также электроэнергетика. В вузы уже поступили больше 450 тысяч человек. Окончательные данные приемной кампании по всем уровням высшего образования будут известны в конце сентября. Усилители сигнала сотовой связи и интернета начнут устанавливать в поездах до конца года. Оборудование появится на всех составах «Аврора», курсирующих между Москвой и Петербургом. Также усилителями планируется оснастить поезда «Буревестник» на маршруте Москва-Нижний Новгород. Сейчас сотовая связь покрывает только около 30% российских железных дорог. Основные барьеры для расширения покрытия – это значительные затраты на строительство вышек и низкая окупаемость. Рукописные документы конца 18 века обнаружены при реставрации усадьбы Останкино. О находке сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в интерьерах картинной галереи найдены ценные рукописные документы, датированные 1793-1798 годами. Они относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди обнаруженных бумаг – деловая переписка, приказы и подлинная зарплатная ведомость. Находки уже у реставраторов, которые приведут их в порядок и подготовят к экспозиции. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний. Во вторник днем максимальная температура в городе составит 23 градуса. Вероятен кратковременный дождь. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Ранее она сообщила, что первые ночные заморозки ожидаются в столичном регионе не ранее второй декады сентября. Пока холодных ночей ни в Подмосковье, ни тем более в Москве не прогнозируется. При этом в первые дни календарной осени жителей столицы и области ждет очень комфортная погода. В дневные часы воздух может прогреваться до плюс 25 градусов. Конец выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник. Доллар 85 рублей 60 копеек. Евро 99 рублей 68 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром.

0: Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз.
0: Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Это мы, это я, меня зовут Денис Романов. Что есть? Чем порадую? Что принес с собой? Есть подарки. Само собой, наш эксклюзивный мерч, у нас игра скоро, новая игра под названием «Хит под прикрытием». Надо будет одолеть искусственный интеллект. Все, мы в актуальности, как говорится, в актуальной теме. Так что, ребята, звоните скоро. Скоро все анонсирую, естественно. Надо будет вместе одолеть, все, в конце концов, эту ИИшку. Есть еще, конечно, классные планы. Что будет? Будет гороскоп, естественно. Будет горячая новинка, одна из самых ярких молодых исполнительниц прямо сейчас во всем мире. И текущие хиты, конечно, тоже будут. Будет Алекс Уоррен, будет его история «Fever Dream» прямо сейчас.

0: уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Привет всем еще раз. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. Мы горячие новинки, конечно, слушаем в выходные треки, которые вот-вот буквально вышли от самых ярких артистов наших Европы Плюс, форматных наших. Есть сегодня героиня прекрасная, девушка, мы ее помним по одной работе, очень интересной, яркой. Это трек «Уэмпа», это Оливия Родриго, американская певица, автор песен, актриса. Говорят, ну, критики, по крайней мере, одна из самых популярных поп-исполнительниц своего поколения. То есть прям вот настолько. 3 премии Грэмми уже на минуточку себе завоевала за время своей карьеры. И в целом, что по стилю, что по треку. Поп, поп-рок, инди-поп. Это все к ней, это все к ее новинке. Сирена Джой.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: бой, их новинка Music Sounds. Крутом уикенде на Европе Плюс. Еще одна новинка впереди, игровая. Хит под прикрытием, так называется наша игра. Нужно одолеть искусственный интеллект. Нет, неправильно говорю, искусственный интеллект. Хотя они уже говорят так же, как мы все. Все эти чаты и так далее. Ну ладно, окей, игра будет, одолеем 100%, заберем подарок. Я про вас про всех говорю, кто дозвонится, заберет себе подарок, так что ждем, естественно. Еще будет гороскоп, еще будет самая крутая музыка. Sugar Babes, Holding the Head, будет Daddy и Take Me There. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый Monarch Original. 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп. На Европе плюс гороскоп на сегодня 29 августа. Овны. Поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства. Это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получите получше спрячь сегодня свои скелеты в шкафу. Вот так. Стрельцы, не вздумайте грустить. Этот день принесет и вообще припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки. Держите размеренный темп. И рыбы, прекратите мучиться сомнениями. Вы все правильно, абсолютно правильно делаете.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: событиям на Европе Плюс.
1: Новая игра в крутом уикенде на Европе Плюс. Хит под прикрытием. Все предельно просто. Надо положить на лопатки искусственный интеллект. Я думаю, что у тебя все получится. Угадать надо будет, что за трек мы тебе поставили. Все предельно просто. Так что звони 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Ждем абсолютно всех. Всем удачи.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. «Джили EX5 EMI» в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари. Всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Классная новая игра «Хит под прикрытием» прямо сейчас в крутом уикенде. Правильно, есть такое слово? Поборем искусственный интеллект вместе с нашим слушателем. Зовут его Альберт, он из Стерлитамака. Альберт, привет, добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, Европа Плюс, добрый день, Россия.
1: Привет. У нас с тобой задача, надо будет прямо сейчас победить ИИшку, нейросеть одолеть. Надо будет послушать заранее сгенерированный кавер на очень популярный трек. Мы его слышим часто здесь на Европе Плюс у нас, но он в другом жанре, он прям вообще не похож на оригинал. Но надо будет угадать, что за артист. Но я тебе, конечно, дам в помощь два варианта, чтобы тебе было попроще. Если выиграешь, то подарок тебе. У нас есть наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс, эксклюзивный подарок. Попробуем, угадаем.
2: Будем стараться.
1: Ну давай, главное не торопись, слушай внимательно. Трек на оригинал не похож, но какие-то нотки, какие-то слова обязательно тебе узнаются, поймаются. Итак, погнали.

0: Это смешно. Когда мы сейчас узнаем оригинал, это интересно. Значит, тебе, Альберт, есть два варианта в помощь. Кто этот артист, который поет оригинал? Это соул-суперзвезда, рок-суперзвезда Тедди Свимс, или это электронный суперстар Дэвид Гетта. Вот такой вариант тебе второй. И первый, Тедди Свимс, тоже хорош, но второй тоже хороший. И оба хороши. Как ты думаешь, есть какие-то вообще предположения, кто это может быть?
1: Ну, предположение, больше всего склоняясь к первому варианту, конечно.
0: Так. И? Значит, надо какой? Говорить раз? Раз, склоняюсь.
1: Значит, буду говорить единица.
0: Единица?
1: Первый.
0: Ну, хорошо. Ну, давай послушаем оригинал. Это он! Это Тедди Свимс. Его история «Мистер Know It All» прямо сейчас. Вот она была. Ты абсолютно прав. А значит, что? А значит, ты победил.
1: А значит,
0: ты большой молодец. Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ура! Ну, что сказать? Ура!
1: Ура!
0: Ну, классный выходной,
1: ура,
0: да? Взял, дозвонился,
1: классный.
0: Выиграл. Все, мы тебя поздравляем еще раз. Удачи тебе. Одолел искусственный интеллект. Молодец. Все, так и надо ей, этой нейросети. Все, хорошего тебе дня, удачи и с победой еще раз. И, конечно, музыки. Самой крутой, настоящей, оригинальной музыки здесь на Европе Плюс. Кстати, Дэвид Гетта есть. Как раз-таки тот самый. И Биби Рекса вместе с ним. Sad Girls, так называется их работа.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: из главных треков уходящего лета 2026. Talk to You прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Я надеюсь, что парни не потеряются, будут продолжать дальше нас радовать классной танцевальной музыкой. Ждем осенний хит, актуальный. Из актуального всегда будет Beyonce и Jay-Z, сладкая парочка, их работа Crazy in Love, послушаем. Джон Саммит, еще один электронный суперстар, его работа Crystallized, все послушаем скоро, все послушаем до конца часа в крутом уикенде, дождись.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Beyoncé и Jay-Z. Crazy in Love. Тема классическая в конце этого часа на Европе Плюс. Тема новая впереди. Будет лирик, будет его история аутентичная. Будет Джаспер Фокс, Кэтса, еще одна новинка Animal, Доминик Файк, Ариана Гранде и The Weeknd, боксинг Лэри Кайза. Все это в новом часе, все совсем скоро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Банки обяжут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК, и Британия может принять чемпионат мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах. Требования к порядку, способу и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Сейчас банки, как правило, делают акцент на привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия раскрывают не полностью или замалчивают. А в разделе накоплений часто предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, хотя инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода. Правительство направит свыше 2,5 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Средства пойдут на реализацию планов социального развития центров экономического роста. Как сообщили в пресс-службе Кабмина, поддержка регионов Дальневосточного округа ведется на системной основе по поручению президента. В частности, с помощью субсидий будет отремонтирован центральный стадион в Улан-Удэ, а в Магадане проведут работы по укреплению берега Охотского моря. Еще 10 беспилотных ласточек запустят на МЦК. Как сообщили в пресс-службе РЖД, до конца года на Московское центральное кольцо выйдут дополнительные составы, работающие в автоматическом режиме. Регулярные рейсы «Ласточки» в режиме «Автопилот» запустили по МЦК 2 года назад. Сейчас на маршруте один поезд, он проехал уже 200 тысяч километров. Машинист находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей, а автоматика полностью берет на себя ведение поезда. Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на следующей неделе. Воздух может прогреться до 26 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в понедельник ожидается переменная облачность без осадков, плюс 22-24. 1 сентября будет до 26 градусов. В среду прогнозируется плюс 18-23. Макарова добавила, что в пятницу и выходные будет чуть прохладнее. Облачность, временами дожди, ночью 9-14 градусов, а днем плюс 16-21. Британия обозначила намерение провести чемпионат мира по футболу в 2042 году. Идею выдвинул премьер Энди Бёрнам, но он выступил с предложением на встрече с мэрами городов, которая состоялась в новом офисе премьера в Манчестере. Британская пресса пишет, что глава правительства ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии и английской премьер-лигой о возможности подачи заявки. Чемпионат мира по футболу в этом году, напомню, прошел в США, Канаде и Мексике. Следующий турнир состоится в 2030 на территории Испании, Португалии и Марокко, а в 2034-м его примет Саудовская Аравия. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 85 рублей 60 копеек, евро 99.68. В Москве 10 часов и 3 минуты. МДЛ на Европе Плюс. Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: на Европе Плюс. Как всегда вкусно. Аутентичная работа, новая тема. Слушаем ее с удовольствием, конечно же, здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки в нашем мобильном приложении, новом мобильном приложении Radio Hub. Обязательно установи себе в Google Play или в App Store, неважно, какой у тебя смартфон. Все это бесплатно, естественно, и без ограничений. А еще, кроме музыки, можно еще слушать все записи шоу в качестве подкастов. И даже офлайн можно скачать и в любом месте все это послушать. Так что заходи, качай, ищи, все там, все в мобильном приложении Radio Hub. Больше хитов и больше музыки у нас и здесь тоже, прямо вот здесь и сейчас будет Imagine Dragons, будет их история Bones, будет Ava с треком Meet Me in the Dark. Все это впереди.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: двери «Count on Me», так называется его новинка, трек, который мы эксклюзивно слушаем на Европе Плюс за неделю до официального релиза. Так что вот вам, пожалуйста, эксклюзивчик, хотели — забирайте. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Тувелу, ее уже знакомая нам работа «How Long», послушаем. Будет картон Кристин Ярви, Китти Флорентайн, «Under Break of Dawn». Танцевальная тема будет и «Soul Pop Soul Superstar». Поп-рок, поп-сол, в общем, всего намешано у него в творчестве. В хорошем смысле слова это Тедди Суимс, мистер Know It All. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу: Минеральные воды, Автомобильная, 19. Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Покерфейс. Это Леди Гага. Это база, это классика поп-музыки. Как по-другому? Без нее никуда. Все это и многое другое совсем скоро на Европе Плюс. Лови!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
1: Реклама.
6: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Женя Магнит, акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.pay.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
0: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане пройдут памятные мероприятия годовщине трагедии. Гостиницы Северной Осетии начнут заселять по цифровому ID, а жители республики могут посетить бесплатные экскурсии. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония и минута молчания. После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу город Ангелов, где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере Max. Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Свыше 60 километров линии электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Жители и гости Северной Осетии могут бесплатно посетить авторские экскурсии в рамках программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия». Об этом сообщают организаторы проекта. Экскурсионная программа в Северокавказском федеральном округе пройдет со 2 по 23 сентября. В нашей республике представлены три маршрута. «Почувствуй Владикавказ», «Осетия и Россия. Семь ключей единства» и «Булгаков. Начало». Для участия необходимо собрать группу от 10 до 30 человек и зарегистрироваться на сайте проводникисмыслов.ру. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Sweet Summer Nights, их новинка танцевальная, классная. Больше хитов и больше музыки впереди будет Келвин Харрис, легенда из электронной индустрии. Еще один танцевальный хит, как ты понимаешь, будет Summer, будет Шакира и Burna Boy. Их тоже Summer хит будет Die Die, один из главных хитов уходящего лета 2026. А все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить утром уикенда для вас. Я, меня зовут Денис Романов. Классного дня!
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Трек под названием «Мысли» вернулся, чтобы править, что называется. 22 место уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Результат достойнейший. Голосуй за него на europaplus.ru. Если тебе это нравится, работает. Почему бы нет? А может быть, тебе нравится новинка от Кайго. Трек под названием «Take Me Back». Послушаем его скоро. Также будет клан «Карусел» с танцевальной историей «Райды». Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Лови.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Тяжесть в ногах, варикоз мешает жить, мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Объявление на Европе+. Плюс.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
7: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: прослезились-то? Слушал меня минуты три. Потом очень тихо спросил молодой человек: а вы всегда так орете?
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
2: Реклама.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Да все
5: заработали. Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру».

0: Товарные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Шиллер, Dream of You в конце часа на Европе Плюс, танцевальная классика. Больше хитов и больше музыки впереди будет с Сашей Гордеевым.
1: Это мы даже не сомневаемся. Спасибо, Денис. Хорошего дня тебе.
0: Спасибо,
1: еще
0: пока.
1: Можно понаслаждаться, да, летней погодой. Мы наслаждаемся горячими хитами.

0: радио номер один в России.
1: Столица. Полдень.

0: Вика и Халина, Европе Плюс, Dive Into Me, 12 часов 20 минут в Москве. Всем привет, ну, я думаю, все уже давно нырнули с головой в атмосферу уикенда, отдыхаем отлично, наслаждаемся последним летним уикендом, всякими летними удовольствиями, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас уикенд и Daft Punk, услышим I Feel It Coming, и дождемся Холли Молли через пару минут. Talk to you later на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Music Sounds, это Fast Boy на Европе Плюс. Ну, даже самые быстрые парни не смогут догнать убегающее лето. Хотя постараться, конечно, можно. Наслаждаемся еще летним одним деньком. Сегодня, завтра, послезавтра тоже можно это делать. Все это под лучшую музыку. И движемся далее мы вместе с Naked Portugal The Man. Тоже весьма, кстати, летний горячий трек Glide. И дождемся, наверное, один из главных дуэтов этого лета. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64 93 64. 64 93 64.
5: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской «Прайм». О, «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
15: Оформите карту Magnit Pay VTB с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше.

0: Плюс. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
1: Да все
2: нормально. Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мощный танцевальный ритм в финале этого часа. Дальше будем продвигаться тоже очень нескучно. Еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного дня, отличного отдыха. Это Европа Плюс. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 13:00.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане пройдут памятные мероприятия годовщине трагедии. Гостиницы Северной Осетии начнут заселять по цифровому ID, а жители республики могут посетить бесплатные экскурсии. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония и минута молчания. После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу «Город ангелов», где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере «Макс». Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Свыше 60 километров линии электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Жители и гости Северной Осетии могут бесплатно посетить авторские экскурсии в рамках программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия». Об этом сообщают организаторы проекта. Экскурсионная программа в Северокавказском федеральном округе пройдет со 2 по 23 сентября. В нашей республике представлены три маршрута. «Почувствуй Владикавказ», «Осетия и Россия. Семь ключей единства» и «Булгаков. Начало». Для участия необходимо собрать группу от 10 до 30 человек и зарегистрироваться на сайте проводникисмыслов.ру. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Ну а всем уикенда в компании Европа Плюс. Рада всех приветствовать. Приглашаю к общению. В этом часе принимаю, как обычно, ваши звонки. Набирайте 540-37, если есть желание высказаться лично, передать кому-то привет. Если же вы не против, чтобы ваши сообщения с приветами и поздравлениями были озвучены мной, то прямо сейчас направляйте их на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 или в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи. Также обещаю гороскоп от Европа Плюс на сегодня, прогноз погоды, а через пару минут Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Чуть позже One Republic, Give Me Something.
2: Give me something.
0: А в начале часа Доминик Файк, Baby Doll.
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Дакс.
1: Ну что, время приветов на Европе Плюс. 13:10 на часах. Начинаю, впереди целый час практически. Можно успеть дозвониться, передать их лично 540-37 или озвучу я номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Здесь принимаются сообщения текстовым посланием. И вот первое сообщение Николя и Артуру. Большой привет от Сабины с пожеланием приятного аппетита. А еще есть сообщение для Вадима. Очень его люблю. Пожалуйста, передай Европу Плюс. Всем хорошего дня. Это сообщение от Вероники. Ну, а я жду новые сообщения. Их также можно размещать в группе ВКонтакте. Напоминаю, Европа Плюс, Владикавказ, в комментариях к самой верхней записи. Слушаем Альфа и Ману Чао.
0: Владикавказ онлайн.

0: Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls, только что на Европе Плюс. 13:19 на часах, будем продвигаться дальше, это Владикавказ онлайн. Нас впереди ожидает гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Скоро будем читать, узнаем, какой приступ сегодня случится с девами. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше с нами Тейли Свимс, Мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Устал от боли? Реши эту проблему в центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
10: Круглосуточно.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Итак, советы звезд на сегодня. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий. Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование. Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать. Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии. Девы, у вас случится приступ оптимизма. Весы, вы превысите все показатели результативности. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу. Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное. Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив. Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп. Ну и, наконец, рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Запоминайте, если нравится, можно проголосовать прямо сейчас на сайте europaplus.ru в разделе Еврохитов 40. А мы продолжаем Владикавказ онлайн. На часах 13.36. Время еще есть дозвониться 543-7 или оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления, пожелания, все с радостью озвучу. Номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. И также можно писать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к самой верхней записи. Отправляем большой привет Рузанне от Рустама с пожеланием хорошего дня. И большой привет всему Владикавказу тоже достается.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня небольшой дождь ожидается в течение всего дня. Температура воздуха сейчас плюс 20, ночью плюс 14.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ.

0: Напомню, онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки, Cats Eye, Animal, скоро, а еще Loud Luxury и Brando Body.
1: Владикавказ.

0: Marshmallow, Portugal, The Man, Phoenix на Европе Плюс. Ну, а мы с вами будем потихонечку уже двигаться к финалу этого часа. Акцент сэра Миша Миллер, Don't Leave Kylie, там нас уже ожидает, а также The Rasmus, Living in a World Without You. Galaxy от Кунц и Theophilus London на старте нового часа, где с нами далее до 6 вечера Саша Гордеев. Там же ровно 18.00, еще раз услышимся. Меня зовут Регина Кумаритова, до встречи и пока.
1: Европа Плюс, для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 14:00 в Москве.

0: Дипло на Европе Плюс, Two Steppen, 14:19 в Москве. Всем привет, всем отличного дня. Надеюсь, у вас получается красиво закрыть этот летний сезон. Под лучшую музыку, конечно же, продвигаемся далее вместе с Джей. Услышим отличную вещицу Church и дождемся новинку. Как раз-таки про летние ночи, летние вечера. Филат Ван Керес, Sweet Summer Nights, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
2: Настоящий автомобиль – это уверенность на дороге. BLG созданы для тех, кто выбирает разумно. Технологии, которые делают каждую поездку комфортной. BLG у официального дилера «Гермес» от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Минеральные воды. Автомобильная 19.
3: Не оферта. Цена от указана на автомобиль BLG S50 Актив 5 МКП. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Готовимся к школе вместе с «Арктикой». Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур «Калгари» всего за 29 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Sweet Summer Night. Это российские электронщики Phil Alpha & Keras на Европе Плюс. Сегодня вечером, кстати, будет много классной электронной музыки играть у нас в плейлисте. Будет шоу Residence, так что обязательно подключайтесь в 22.00. Пока же подключаем Шакиру и Burna Boy. Слышим Die Die. И лирик тоже здесь, аутентичная. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Je te cherchais dans la foule.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Заряжаем нон-стоп на Европе плюс. 30 минут без остановок. Впереди с нами в это время Кайга. Take me back. Take me back. Послушаем Black Eyed Peas и Джей Балвина Ритму. Алекс Уоррен тоже здесь. Fever Dream. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
3: Выходные можно спать до обеда.
4: Можно, но зачем?
3: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе плюс.
4: Ну давай, чем удивишь?
3: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер и заряжайся на весь день.
4: Короче, главное не проспать.
3: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
5: Крутой уикенд.
6: Реклама.
7: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений. Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Беслане пройдут памятные мероприятия годовщине трагедии. Гостиницы Северной Осетии начнут заселять по цифровому ID, а жители республики могут посетить бесплатные экскурсии. Все подробности через несколько секунд.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
1: В Беслане с 1 по 3 сентября пройдут памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагедии в школе номер 1. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло. 1 сентября в 7 утра в храме, расположенном во дворе школы, пройдет божественная литургия, затем траурная церемония. В час дня состоится пресс-конференция с участием пострадавших. Вечером во дворе школы зажгут свечи в память о погибших. 3 сентября в 9 утра начнется божественная литургия, в 13:05 траурная церемония и минута молчания. После этого участники пройдут крестным ходом к мемориальному кладбищу «Город ангелов», где состоится возложение цветов. А в 15:30 состоится заупокойная служба. Отели Северной Осетии с 1 сентября смогут заселять гостей по цифровому ID в мессенджере «Макс». Об этом сообщает Минэкономразвитие региона. Такая возможность появится в гостиницах с номерным фондом более 50 мест размещения. В республике 11 таких отелей. Около 80% из них уже закупили необходимое оборудование и готовы к приему гостей. Свыше 60 километров линии электропередачи отремонтировали в Кировском районе Северной Осетии с начала года. Об этом сообщает Россети, Северный Кавказ, Севкавказэнерго. Энергетики заменили 19 дефектных опор и почти километр ветхого провода. Кроме того, к зимним нагрузкам подготовили 85 трансформаторных подстанций. Специалисты проверили оборудование, устранили выявленные неисправности и обновили изношенные узлы. Жители и гости Северной Осетии могут бесплатно посетить авторские экскурсии в рамках программы «Росмолодежи. Больше, чем путешествия». Об этом сообщают организаторы проекта. Экскурсионная программа в Северокавказском федеральном округе пройдет со 2 по 23 сентября. В нашей республике представлены три маршрута. «Почувствуй Владикавказ», «Осетия и Россия. Семь ключей единства» и «Булгаков. Начало». Для участия необходимо собрать группу от 10 до 30 человек и зарегистрироваться на сайте проводникисмыслов.ру. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
2: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Хайго на Европе Плюс, Take Me Back. Такая вот новинка в 15 часов и 18 минут по Москве. Ну, если, кстати, интересует новая музыка, новые треки, всегда их можно найти в нашем специальном онлайн-потоке Европа Плюс Нью. Скачивайте мобильное приложение Radio Hub. Там все есть, все очень качественно и интересно. Так что welcome. Пока же впереди у нас дать. Услышим Take Me There и дождемся Мизмо. Hello. Через пару минут на Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. Мебельный континент. Дом мечты начинается здесь. Барабашова 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: шоу на Европе Плюс. Hello. Ну, скоро hello вам скажет уже Алексей Манойлов. В 16.00 начнется Еврохит ТОП 40, так что послушаем 40 лучших песен Европы Плюс по итогам этой недели. А пока же здесь Jonas Brothers, услышим Sucker и Bob Sinclair и Kaiser тоже с нами. I Can't Wait через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ. ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Объявление на Европе Плюс.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
8: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Muse и Talk to You. Называется вещица, ритмично. Продвигаемся далее в эту субботу. Выходные в силе, так что отдыхаем по полной под лучшую музыку. Впереди у нас It's My Life от Bon Jovi. И дождемся Zivert Bank через пару минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Рассказывайте, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада
1: У! Реклама.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру».

0: 21 час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3.07.2026.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
12: Европа Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Джови заряжает правильным настроением на эти выходные. It's my life. Ну, а мы заряжаем побольше лучшей музыки. Впереди у нас 40 лучших треков недели от Алекса Мануйлова. Еврохит ТОП 40. Оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс.

0: этой недели. Да, впереди 120 минут лучших треков, лучших хитов прошедших 7 дней. Это, напомню, твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, что у нас было неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Лучший взлет. Джон Саммит. Shades of Blue. Выше всех Медуза. Don't Wanna Go Home. Мощный, отличный финал чарта у нас в прошлый раз. Кто будет сегодня на вершине? Давайте разбираться ступенька за ступенькой, отвечать на этот вопрос. И на 40-м месте сегодня трек, который дважды побывал на самой вершине. И сегодня 28-я неделя у нас в чарте. Это Rain Dance, Davy Thames.

0: сегодня по итогам этой недели. В общем, парня надо спасать, если хочешь, чтобы I Just Might, этот хит, этот трек остался у нас в чарте.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Evan Hello. А выше на ступеньку Kungs Galaxy. С 32 на 36 Tiësto Beautiful Places. Девятнадцать недель уже у нас в хит-параде Beautiful Places, а вот следующий трек, следующий хит впервые попадает к нам в чарт. Это первая новинка недели, а их будет несколько. Сегодня забегая вперед, скажу я тебе. А на 35-м месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: я буду танцевать. Но мне кажется, у этого хита есть шансы в ближайшие недели продвинуться как можно ближе к вершине. Ну-ка ж, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Поднимаемся выше. Под номером 3-4 French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: С 30 на 33 Али Фарбен Body Talk.
4: Don't hold.
0: На ступеньку выше, на 32-м месте, моя Мишель на малиновой луне.

0: первое место. Это диджей-продюсер, который начинал свою карьеру в 17 лет, правда, под псевдонимом другим совсем. Crazy French Kiss. Тогда он играл фанк и хип-хоп. Ну а сегодня весь мир его знает как Боб Синклар. И в этом треке он не один, а без Скайза. I can't wait.
1: 31 место.

0: чарта Two Step Another Diplo. Чуть-чуть повыше на 29-м. Second Voice впереди Let Me Be. Но сначала самые забитые новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс недели.
0: На Селену Гомес и ее мать подали в суд за мошенничество. Инвесторы вложили почти $1.5 миллиона в стартап WannaMind, но утверждают, что проект так и не был запущен. По их словам, звезда обещала продвигать компанию, но не выполнила обязательства. Экс-партнерша Даниэла Пирсон отрицает все обвинения. Селена Гомес пока не комментирует ситуацию. Николь Кидман снялась в клипе Троя Сивана на песню «She's the best». По словам Кидман, она была его первой и единственной кандидатурой, потому что Трой Сиван считает ее воплощением женственности. В клипе актриса появляется в образе женщины в черном и танцует с Троем. Релиз одноименного альбома «She's the Best» намечен на 9 октября. Группа NSYNC располагает целым альбомом песен, которые никогда не выходили. Порядка 13 треков остались у бывшего менеджера Лу Пёрлмана после ухода из лейбла в конце 90-х. Группа не смогла забрать эти треки. По словам Лэнса Басса, записи, скорее всего, так и останутся в архиве. Трэвис Баркер признался, что он не придает особого значения съемкам в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Барабанщик не смотрит сериал и не участвует в монтаже, называя себя, цитата, «аксессуаром в кадре». По его словам, он не позиционирует себя как главного героя. Сейчас музыкант продвигает документальный фильм о своей жизни.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 102 FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: стопроцентным хитом «Дюк Дюмон». Вообще его зовут в жизни Адам. Дюк Дюмон — это псевдоним. Вообще он вырос в семье, где была огромнейшая просто виниловая коллекция. Отец был одним из самых известных британских коллекционеров. Вот это сильно повлияло на Адама, на его становление как меломана. А еще, будучи подростком, он начал экспериментировать с электронными звуками. Но вот доэкспериментировался до статуса суперзвезды. Дюк Дюмон, «Ain't No Game». Слушаем и решаем, хит или нет.
1: Еврохит ТОП-40.

0: Так считает Дюк Дюмон. Ain't no game. А вот как ты считаешь, хит или нет? Да, это наш взгляд в будущее. Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2020-м 5 раз был на первом месте у нас в чарте. Это Билли Айлиш. Everything I wanted.
1: Еврохит топ 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

Билли Айлиш. Everything I Wanted, да, шикарнейший хит, который 5 раз был номером 1 в Еврохит топ 40 на Европлюс в 2020 году. Ну вот вспомнили этот просто суперский хит и, конечно же, идем дальше с лучшими хитами этой недели. И прямо сейчас, опять же, лучший дебют недели. Это дуэт, который состоит из братьев Лукаса и Феликса Хайн. Они в 2021 основали Fast Boy, и сейчас успешно по-прежнему работают. Fast Boy, Music Sounds. 28.

0: восьмое место трек, который уже 2 недели в чарте. Впереди Алок и Халид. Ждем Dive Into Me.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Финцамеда, Локи и Халид. Но за прошедшие 7 дней с 35 на 27. Кто выше, и сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 26 на афише этой недели. Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, положи на место.
0: С 28 на 25 КДДК. Летний хит Бамбо Лео.

0: классненько и с хорошим вкусом, но также очень просто, практически одним дублем, снятый клип на Take Me There, это Дати. С 8 на 23 место по итогам этой недели, ну а впереди уже номер 22, и это Тима белорусских мыслей.
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД» не оферта.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
10: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: парень Доминик Файк с 20 на 21 место. Ну, а впереди лучшая 20-ка недели, но сначала трек, который только может попасть к нам в чарт. Называется он «Бостон». Это Стелла Лефти, которая, кстати говоря, не планировала становиться артисткой. После школы, по настоянию родителей, поступила в университет на медицинский факультет, и только на втором курсе поняла, что не ее это, не ее, а вот музыка совсем другое дело. Стелла Лефти прямо сейчас. «Бостон».
1: Еврохит.

0: плюс. А по поводу этого трека сама Стелла сказала, что песня получилась практически случайно. Записала, придумала припев, выложила в сеть и пошло-поехало. Стелла Лефти, Бостон.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: вершине чарта Европа Плюс, Еврохит ТОП 40. В этом часе наша ударная двадцатка недели. Еще один очень интересный Еврохит прогноз намечается. Ну и, конечно, не забудем хит, который трижды был на первом месте в 2005 году у нас в чарте. Ну и, само собой, узнаем, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о тех, кто впервые в Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП 40.
0: Итак, среди новинок на 35-м Баста и Майя Мишель «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: И еще одна новинка, номер 30, Дипло, «Two Steppin'».
3: I'm two steppin' in a trouble.
0: Лучшие среди новых, 28-е место, Fast Boy, «Music Sounds». А вот их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Post Malone, Cold. По Индия, Хчо и Мот, Шаде. Хит, который продержался 23 недели в Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте Медуза, Don't Wanna Go Home. Don't Wanna Go Home, Медуза или не Медуза? Давайте разбираться. И сейчас 20-е место, здесь хит, который уже 20 недель у нас... Да, 20-е место и 20 недель, вот такое совпадение.

0: Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие, крутейшие хиты этой недели. В этом списке Fever Dream от Алекс Уоррен. 17 на 19 место. И 16 неделя у нас в чарте. Следующий хит чуть-чуть, не чуть-чуть, а в три раза поменьше практически. 5 недель в хит-параде. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 18 ступеньке Калвин Харрис и Джази Satisfy. Под номером 17 градусы на ресницах.
3: Рядом с тобой замедляется, время. Рядом с тобой.
0: С 9 на 16 группа BTS

0: на 14 место, то есть плюс одна строчка. Ну, кто-то поднимается, кто-то наоборот. Таков закон чарта, закон хит-парада. Если у Феникс плюс один, у следующего хита минус 6.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место. Джуни и Федук. Лето. С 16 на 12 Мизмо, его обаятельное «Hello».

0: Давай, настоящий гимн чемпионата мира по футболу 2026. Шакира, блистательная Шакира, которая говорит свободно на нескольких языках: испанском, английском, французском, итальянском, португальском, арабском, каталонском. Вот английский научила еще подросткам с помощью словаря, разумеется, и, как ни странно, песен Боба Дилана. Шакира и Бонобой, взлет недели, плюс 13 строчек, и сегодня 11 место. Ну а впереди уже горячая десятка недели, из 12 на 10. Анотр с бодренькой историей «Talk to you».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Устал от боли? Реши эту проблему в Центре лазерной проктологии. Врачи экспертного уровня помогут решить эту проблему за один день. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360. Город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комната. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще две комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: вершине нашего чарта. И вспомним хит, который трижды был у нас на первом месте в 2005 году. Lonely No More, Роб Томас.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня.

0: Кстати, эксклюзивная премьера только у нас на Европлюс. Count on me. Это Богдан Медведев. Наш еврохит-прогноз. Count on me. Ждем в чарте Европлюс. Надеюсь, уже на следующей неделе. Ну и, конечно, продолжаем обратный отсчет лучших хитов прошедших 7 дней. С 13 на 9. Аве, Meet Me in the Dark.
1: 9.

0: всего шестая неделя у нас в чарте в Еврохит ТОП 40 и уже так высоко. С 13 на 9 место. Аве, Meet Me in the Dark. А на горизонте уже номер 8. Терри Свимс, Мистер Know It All. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП НЬЮС. Недели.
2: Кларксон признала, что запретила своим детям, 12-летней дочери Ривер и 10-летнему сыну Реми, смотреть фильмы о Джастине Да Келли, в котором она снималась в 2003 году. Певица заявила, что была контрактно обязана участвовать в этом проекте и назвала этот опыт ужасным. Она призналась, что не хочет, чтобы дети видели эту картину. Сэм Смит подтвердил, что уже работает над следующим альбомом, который, по его словам, будет более электронным и динамичным, чем последний лонгплей «Hazel Eyes», который вышел 21 августа. Сэм Смит также сказал следующее, цитата: «Я все еще в свои 3-4 года люблю танцевать, я свободен, и меня по-прежнему вдохновляют электронные звуки, поэтому я пробую и это». Сэм также признался, что его голос сильно изменился за годы работы в шоу-бизнесе. Шакира выделила почти $1.5 миллиона на строительство школ, пострадавшим от землетрясения в регионе Колумбии. Шакира посетила этот регион и лично осмотрела разрушенные здания. Средства поступят от ее фонда Live Nation и FIFA Global Citizen. Шакира заявила, что дети не должны терять будущее. Зара Ларсон пообещала сделать билеты доступнее после критики высоких цен в Бангкоке. Певица согласилась, что стоимость завышена, и пообещала лично заняться этим вопросом в следующем туре. Она также признала, что гастроли сейчас не приносят ей большой прибыли. А еще напомню, недавно Зара Ларсон сменила лейбл. Она перешла с Epic Records на RCI.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Европа плюс. Прогноз погоды.
5: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Homeberry все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
3: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: казалось бы, мы этого парня знаем уже лет 10 как минимум, и тем не менее, относительно недавно, в 2025 году, Теннис Мимс получил номинацию на Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель». Соответственно, 8 место, Еврохит Топ 40, Европа Плюс, Мистер Нойтал.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 7 место по итогам недели, The Bauza Magnetic. С 8 на 6 поднимается Джон Саммит, Shades of Blue. Ну что, сегодня несколько ступенек отделяет нас от вершины. И, собственно говоря, этот трек тоже несколько ступенек от первого места, 6 на 5. DJ Gojja, Jason Derulo, Melody. Прямо сейчас Ничко.
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: В кино с 3 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: могли бы и сегодня быть на вершине, но не получилось. С первого на второе место, да, в шаге от главной ступеньки нашего чарта Еврохит ТОП 40. Медуза, Don't Wanna Go Home. Кто номер один? Узнаем через минуту, но сначала еще раз наша горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На десятом Another Talk To You. Девятое место. Ава, Meet Me In The Dark. Номер 8. Тедди Свимс, Мистер Ноу Дол. С 10 на 7. The Bowser, Magnetic. 6 место. Джон Саммит, Shades of Blue. Шестого на пятое диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. На четвертой строчке Тейм Импала и Дженни Дракула. С пятого на третье Мадонна и Мартин Гаррикс Бизар. На втором месте Медуза, Don't Wanna Go Home. В прошлый раз номер один Медуза, сегодня номер два. Кто же на вершине? А здесь хит, который уже второй раз поднимается на главную ступеньку нашего чарта Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. И это Темпор Сити, Self-Aware.
2: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
1: Первое место.

0: Подводящие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе, 6 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Всем отличного вечера субботы в компании Европа Плюс. 18.03 на часах. Мы начинаем вечернего Владикавказ онлайн. Меня зовут Регина Кумаритова и с удовольствием приглашаю вас в этот час разделить вместе со мной. Дозванивайтесь 543-7 или оставляйте текстовые послания, приветы и поздравления, пожелания, которые я с удовольствием озвучу. Писать можно на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях самой верхней записи. Также будет гороскоп от Европа Плюс на завтра, прогноз погоды, а через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream. Также Disco Lines и Tinashe, No Broke Boys. А уже сейчас Don Diablo, Gucci Mane, Survive.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Ловите первые приветики на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Пишет Алина с просьбой передать большой привет Марише, ее самой лучшей подруге, и пожелать приятного вечера с удовольствием. Выполняя просьбу и продвигаемся дальше. Филатов и Кэрос, а также Денис Фёрст, Sweet Summer Night с нами на ближайшие пару минут. Напомню, что можно позвонить и лично высказаться в этом часе. 540-37.
1: Владикавказ онлайн.

0: Lady Decay на Европе Плюс. 18:19 на часах. Продвигаемся дальше. Это Владикавказ онлайн. Добро пожаловать. Звоните 543 семерки или пишите на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102, как это сделал Хасан, который просит передать большой привет Артуру и Азамату и желает им тоже сегодня удачи. Уж не знаю в чем, но в любом случае, может быть, просто удачного отдыха этим вечером. Поэтому мы к этим пожеланиям тоже присоединяемся, продвигаемся дальше, а дальше у нас гороскоп от Европа Плюс на завтра. Скоро почитаем, узнаем, на что завтра стоит обратить внимание, по мнению звезд, стрельцам. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше с нами Риальто. No one leaves this discotheque alive.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
4: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
5: Настоящая свобода – это возможность выбирать. Выбирать движение на электротяге в городе или уверенность гибридной технологии в любом путешествии. Geely EX5 и EMI в дилерском центре «Гермес» объединяет низкий расход топлива и запас хода до 940 километров, а еще набор современных опций и ассистентов безопасности. Официальный дилер «Гермес». Минеральные воды. Автомобильная 19.
6: Не оферта. ООО «Гермес». Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий завтра. Тельцы, поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно. Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку. Раки, ни один ваш вопрос не останется завтра без четкого ответа. Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути. Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки. Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь. Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать. Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма. Козероги, завтра вы будете просто засыпаны комплиментами. Водолеи, день создан для любви и только для нее. И рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Это Кайго и Макс Макноун только что. Ну, а мы будем с вами продвигаться дальше. 18:35 на часах. Есть еще время дозвониться, если появилось такое желание. 540-37. Или оставьте сообщение текстовое. Привет и поздравления. С удовольствием озвучим. Наша группа ВКонтакте для этого. Европа плюс Владикавказ. В комментариях самой верхней записи можно оставлять сообщение. Также можно писать на номер наших мессенджеров. 8-928-495-0102. Как это сделала Замира, которая просит передать большой привет Алене и Лине и пожелать им приятного вечера.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 16, ночью плюс 14. Завтра ожидается пасмурный день, небольшой дождь, днем плюс 16.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Подкаст онлайн. Европа
1: плюс. Ловите еще один приветик от Дианы Сослана с пожеланием хорошего вечера. И большой привет также Европа Плюс достается взаимно. Диана, лови от Европа Плюс ответный привет. Хорошего вечера. А мы продвигаемся дальше. Напоминаю, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. И в ближайшие несколько минут слушаем Charles и Cup Sport Only You, а также Dati Take Me There.
0: Владикавказ.

0: Оливия Адамс и Дилан Фуэнтес. Телепати только что на Европе Плюс. А на часах тем временем уже 18:50. Это означает, что будем потихонечку завершать этот час под названием «Владикавказ онлайн» в компании Сабрины Карпентер, а также Kanye West и Estelle. Услышим новинку нашего эфира под названием «American Boy». «Baby Doll» от Доминика Файк на старте нового часа, где с нами далее Алексей Манулов у руля Европа Плюс. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до понедельника. Желаю всем отличных выходных в компании Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 19:00.

0: отличного выходного с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. И классные хиты у нас прямо по курсу. Разные, но харизматичные артисты. Впереди вокалист Måneskin Дамиана Дэвид. Всегда уверенный в себе Нио. Но раньше тот, кто мог бы стать футболистом, все-таки 6 лет играл в американский футбол, шутка ли. Но выбрал все-таки музыку, и это Teddy Swims. Впереди буквально через пару минут на Европе Плюс Mr. Know It All.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Мультибрендовый салон «Мебельный континент» открывает галерею света «Одеон Лайт». 28 августа наш салон распахнет двери уникального пространства, которое будет заполнено эксклюзивными люстрами, созданными итальянскими дизайнерами. Приходите вдохновляться лучшими образами мирового светодизайна и не упустите возможность приобрести люстру мечты по праздничной цене. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барбашова, 72.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Готовимся к школе вместе с Арктикой. Скидки на детскую мебель и письменные столы до 40%. Так только сейчас. Детский гарнитур Калгари всего за 29 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 24 в Москве. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Диоро, Крис Браун, Френч Монтана, Fast Boy, Music Sounds. Между прочим, лучший дебют недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Старт на высокой 28-й позиции, 28-м месте. Дальше, надеюсь, только выше при твоей активной поддержке на europaplus.ru. Не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru в режиме, разумеется, 24 на 7.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер восточный 2 метра в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни S. Современный, мощный. В августе выгода до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от ООО «Гермес». Ждем вас по адресу. Минеральные воды. Автомобильная, 19.
6: Реклама. ООО «Гермес». Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои возможности и риски. Срок акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: 5 лет безупречного качества, уюта и стиля. Мебельный континент празднует свой первый юбилей. И это еще не все. Мультибрендовый салон «Мебельный континент» расширяется и открывает новое пространство. В честь этих событий с 28 по 31 августа грандиозные праздничные скидки от 30 до 50% абсолютно на все. И рассрочка с сохранением скидки. «Мебельный континент». Дом мечты начинается здесь. Барабашова, 72. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Джейсон Блум. Впереди Sorry I'm Here for Someone Else. Диджей-продюсер сейчас, кстати, в тренде. Он в британском чарте. Here is Jelly, Moving to the Sun. Пиперакса и Дэвид Гетта, которым не привыкать работать вместе. Их совместный хит актуальный сейчас.

0: Можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
2: Крутой уикенд.
3: Реклама.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: В кино с 3 сентября.
8: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере. «Бегущая». Категория 16+.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Плейлисты разных стилей и направлений.
0: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
11: А котики?
12: И, конечно, котики.

0: Ну, очень круто все-таки прозвучало это «Hello, Mismo». Привет-привет, отличного выходного с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну что, уверен, с большим удовольствием скажем «Hello» и тем, кто у нас впереди, кто у нас дальше. Это «Cheat Codes», это «Feder» и новейший хит группы «Cat's Eye». Хит, который сочинил не кто-нибудь, а сам Эд Ширан. Ну, стиль Эда узнается сразу же по первым секундам, по первым нотам. Скоро услышим.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Объявление на Европе+.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61. Сдаются в аренду отдельно стоящие трехэтажные здания производственного и административного назначения общей площадью 600 и 900 квадратных метров по адресу Ватутина, 100. Возможна аренда отдельных помещений. Стоимость необходимых ремонтных работ засчитывается в счет арендной платы. Подробности по телефону 64-93-64. 64-93-64.
4: Телефон рекламной службы 54-14-90.

0: Дальше только хиты.
1: 45 минут.
2: Дальше отличные хиты у нас прямо по курсу. Алло, Гали, Dive Into Me. Суперская просто коллаборация Calvin Harris и Rag & Bone Man. Услышим Giant. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Basscamp, Think About Us. А еще Savage House Mafia,

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
2: Тяжесть в ногах? Варикоз мешает жить? Мы решим эту проблему в центре лазерного лечения варикоза за 1 час. Улица Кацоева, 97. Записывайтесь по телефону 700-360, город Владикавказ, ООО «Центр амбулаторной хирургии». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 21:00.

0: плюс Богдан Медведин. Кстати, Canon Me эксклюзивно только на Европе плюс. Сейчас можно услышать. Это очень круто. И, конечно, ждем Canon Me в Еврохит топ 40. По-моему, этот хит отлично вписался бы в наш чарт. Короче, ждем.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

Garrix, которые, надо сказать, уже скачали наше новое приложение Radio Hub. Скачай и ты бесплатно, без регистрации. Кстати, можно скачивать и наши программы, и слушать их офлайн, без интернета. В общем, настоятельный рекомендацион. Новое приложение Европы Плюс Radio Hub.

0: ассоциироваться только с летом, разумеется. Европа плюс Маршмелло и Португал The Man. До конца этого часа ждем Софи Элис Бекстер. А вот в 10 вечера на нас обрушится настоящая лавина качественного дэнса, потому что впереди Резиденс.
1: Утром по будням на Европе плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы, начальник пускового центра космодрома Восточный. Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Реклама.
1: Что?
2: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Residence.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Club. Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Больше хитов.

0: здоровяк с волшебным голосом Тедди Свим с работой Mr. Know It All. Все это в ближайшие 15 минут, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: можно спать до обеда?
1: Можно, но зачем?
0: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
0: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Европе Плюс. Следующий на очереди, кто порадует своей музыкой, будут Биби Рекса и Дэвид Гетта, которые далеко не в первый раз объединяют свои усилия для создания очередного хита. В этот раз послушаем свежую вещицу Sad Girls чуть раньше, Another 54 Ultra, танцевальный трек Talk to You, а раньше всех One Republic и Give Me Something.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вполне может стать новой главой в их музыкальном союзе и принесет им заветную статуэтку. Далее в наших приемниках девушка, у которой в коллекции аж 4 премии Грэмми, это Шакира с гимном чемпионата мира по футболу. Хит под названием «Дай-дай» уже через 3 минуты на Европе+. Плюс.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that. I want.

0: музыка, топовые артисты и никаких лишних деталей. Услышим вот кого. Глобальная группа KSI, Animal. Еще ждем Джона Саммита и Инес. Мощную тему Crystallized. И Алекс Уоррен. Приятная работа. Fever Dream. Вот такой состав на эти 30 минут. Музыки будет много. На эти 30 минут музыки будет много, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Вы рассказываете, да что ж там, вы гордитесь тем, с кем знакомы через одно, ну или парочку рукопожатий.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Всем привет. А муж моей родственницы – начальник пускового центра космодрома «Восточный». Я не знаю, можно ли про это говорить, но я очень этим горжусь.
2: Очень здорово, что ты решила обсудить это в эфире федеральной радиостанции.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 2 часа.

0: сперва Дати с легким и приятным хитом Take Me There через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

не пропускаем Еврохит ТОП-40. И не пропускаем хиты прямо сейчас. Coldplay, Beyonce, легендарная работа Him for the Weekend и легендарные электронные ребята из Австрии. Клан Карасел, Hit Ride.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. You can count on me, and I will be the only...

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Все так, следующие полчаса территория музыки, крутейшие хиты, горячие новинки. И список следующий. Наши большие друзья Филатов, Кэрис, Деннис Фёрст.